0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 15 августа, в католической церкви праздник Успения Божьей Матери. Кончину Божьей Матери мы называем Успением или мирным сном. Именно поэтому мы не скорбим, мы не плачем при гробе ее. Напротив, поем радостные торжественные гимны на ее исход. После славного события Благовещения Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, чтобы навестить Елизавету. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Вот он источник радости, живое блаженство веры». И тогда Мария ответила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Этот гимн Марии позволяет нам заглянуть в ее сердце. Эти слова – это как бы духовное завещание для нас. Отождествляя себя с Марией, Церковь всех времен и народов продолжает ежедневно петь этот гимн как свое песнопение. Сегодня же мы празднуем тайну Успения. В конце своего земного пути Мать Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой рядом со своим Сыном на небесах. И Откровение заявляет нам великое знамение с неба, женщину, у которой солнце в ризе и венец из звезд. С Божьей благодатью она непобедима перед лицом первозданного врага. Пречистая Дева Мария – это образ Церкви Христовой. Она первая женщина, которая в муках материнства начала свое служение искуплению. И Мария ждет всех нас, чтобы мы жили, чтобы мы воспевали вместе с ней нашу благодарность Божьей любви. Это и есть божественное и человеческое благословение нашего спасения. Об этом возвещает нам ныне вечный гимн Девы Марии «Величит душа моя Господа». Сестры, братья, последнее слово вовсе не за смертью, как свидетельствует об этом Успение Пресвятой Девы Марии. И да будет так!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV направил видеопослание участникам встречи, посвященной 70-летию Leadership Conference of Women Religious, объединения настоятельниц женских католических монашеских общин в США. По словам Папы, многообразие харизм и служений является вкладом в единую миссию Церкви. Святейший Отец отмечает, что общинная жизнь и само устройство монашеских институтов создают особые возможности для реализации синодальности. Богопосвященные люди призваны быть экспертами в этом отношении, умеющими слушать, сопоставлять разные точки зрения и вместе распознавать то, что Святой Дух говорит Церкви о настоящем и будущем монашества. Размышляя о многообразии харизм, Папа отмечает, что люди, целиком посвятившие себя Богу, на протяжении истории помогали делать миссию Церкви зримой через евангелизацию, образование, заботу о бедных и отверженных. Монахини призваны бережно хранить харизмы, которыми Господь наделил их основателей и основательниц, ибо Церковь нуждается в разнообразии форм богопосвященной жизни и служения. Своей жизнью, сосредоточенной на Христе, они пробуждают мир и противостоят глобализации равнодушия и бессилия любовью и милосердием Христа. Лев XIV призывает заботиться о новых призваниях к монашеству. В этом важнейшее условие для подлинного расцвета жизни, посвященной Богу через обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Жизни, приносящей радость, мир и полноту. Несмотря на усиление феномена секуляризации, в мире растет жажда Бога, отмечает папа, вспоминая недавнюю апостольскую поездку в Испанию.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 112-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 27 сентября на тему «Даже одно из этих детей». Центральной темой документа стали судьбы детей, вынужденных покинуть родину из-за войн, нищеты, насилия, стихийных бедствий и других трагедий. Святейший Отец напоминает, что именно несовершеннолетние оказываются наиболее беззащитными среди миллионов участников миграционных процессов. Многие из них теряют близких, становятся жертвами торговли людьми, вербовки в вооруженные конфликты, сексуального насилия, принудительных браков и других тяжелых преступлений. За каждой статистикой стоит конкретный ребенок с неповторимой историей и достоинством, дарованным ему Богом. Именно поэтому отношение к мигрантам не может определяться цифрами. Даже один ребенок, нуждающийся в защите, требует внимания и ответственности. Лев XIV приводит евангельские слова Христа: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Помощь детям-мигрантам начинается с устранения причин вынужденного переселения, а также с обеспечения их надежной защиты как в транзитных странах, так и в местах прибытия. При этом особая ответственность лежит не только на государственных институтах, но и на христианских общинах, призванных превратить гостеприимство из абстрактного понятия в постоянную пастырскую практику. В послании содержится призыв к сотрудничеству представителей разных религий, ибо уязвимость детей не знает конфессиональных границ. Религиозные общины призваны создавать среду, в которой каждый ребенок чувствует уважение и признание своей культурной идентичности. Это помогает предотвратить угрозу радикализации со стороны экстремистских групп, ведь защита несовершеннолетнего – это, по сути, сохранение божественного начала, заложенного в каждом человеке. Государственным властям папа напоминает о необходимости ставить во главу угла интересы ребенка, помогать воссоединению семей и сместить акцент с простого управления миграционными потоками на полную и незамедлительную защиту прав человека. В конце послания Святейший Отец вверяет детей мигрантов и беженцев покровительству Пресвятой Богородицы, которая вместе со святым Иосифом и младенцем Иисусом сама познала жестокость Ирода и драму бегства в Египет. Лев XIV призывает христианские общины становиться живым и убедительным свидетельством Евангелия.

Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие

Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой во Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Сестры, братья, середина августа, разгар лета, а в церкви праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжество, напоминающее нам о Божьем промысле в жизни Марии из Назарета, прилежной ученицы Господа. Чтобы раскрыть суть этого праздника, Евангелие предлагает нам созерцать встречу Марии и Елизаветы. В сущности, это не просто встреча двух женщин, а глубокий пророческий знак, предвосхищающий грядущее исполнение времен, встречу Бога и человека. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее, она провозгласила ее «Матерью моего Господа», источником радости, живым блаженством веры Мария ответила песнью «Манификат», «Величит душа моя Господа». Эти вдохновенные слова, дающие нам возможность заглянуть в ее сердце, они являются для нас ее духовным заветом. А Елизавета здесь олицетворяет ожидание всего ветхозаветного народа. Она несет в себе 2000 лет упования, ожидания, и, наконец, Бог через Марию посещает свой народ. В этой встрече происходит нечто великое – приветствие и объятие между Божьей любовью и человеческой жаждой Бога. Именно в этот миг вершится история спасения человечества, которое когда-то произошло от Бога, а затем отдалилось от Него. И вот теперь спасается им через послание Его Единородного Сына. Это объятие двух миров – мира древнего, который был лишь обещанием, и мира нового, новых небес и новой земли, где это обещание, наконец, исполняется. Перед нами Мария, полная благодати, она новое творение, и словно живой ковчег она носит в себе Бога и отправляется к Елизавете. А Елизавета здесь олицетворяет древний народ, народ уставший, бесплодный, отдалившийся от Творца. Но в этот раз люди отвечают на объятия Бога. И в этой встрече Марии и Елизаветы весь Ветхий Завет соединяется с великой новизной. Сам Бог Вседержитель входит в нашу историю, преодолевая границы времени. Елизавета восклицает от радости, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Что она чувствует этот миг? Она прозревает, кто стоит перед ней. Она понимает, какого младенца носит Мария. Но Елизавета понимает и еще кое-что. Ее собственный сын – это не просто чудесный подарок, какой когда-то получили Сара и Ревекка. Елизавета осознает, что они обе связаны великим замыслом Бога, который хочет сотворить в Иисусе новое человечество. И вот эту встречу невозможно пережить без радости. Ликует младенец в утробе Елизаветы, ликует сама Елизавета, ликует Мария, готовая воспеть свой великий гимн благодарности. Да и радуется сам Бог, видя, что человечество, наконец, возвращается к Нему. И многие могут спросить, но как все это связано с Успением Божьей Матери, Марии? Это связано напрямую. Успение – это видимый плод Божьей любви к нам. Мария, как земной человек, первой показывает нашу общую судьбу, вечную жизнь в Боге и душой, и телом. Она напоминает каждому из нас, Бог стал человеком, чтобы поднять человека до высоты божественной.

конце своего земного пути Матерь Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой на небеса к своему Сыну. Пустая гробница Марии, как и пустая гробница Иисуса, это символ великой победы, победы Бога над смертью. Книга Откровения являет нам великое знамение на небе, женщину, облеченную в солнце и увенчанную венцом из звезд. Силой Божьей благодати она остается непобедимой перед лицом извечного врага. Мария была первой в материнской боли, служа нашему искуплению, и стала первой в небесной славе. Оттуда, из небесной славы, Мария ждет каждого из нас, чтобы вместе воспевать благодарность Богу. Там ее земной гимн «Манификат» звучит вечно, являя нам всю полноту божественного и человеческого спасения. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні, 15 августа, в католицькій церкві праздник Успения Божьей Матері. Кончину Божьей Матері ми називаємо успенням или мирним сном. Именно поэтому мы не скорбим, мы не плачем при гробе ее. Напротив, поем радостные торжественные гимны на ее исход. После славного события Благовещения Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, чтобы навестить Елизавету. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот он, источник радости, живое блаженство веры. И тогда Мария ответила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Этот гимн Марии позволяет нам заглянуть в ее сердце. Эти слова – это как бы духовное завещание для нас. Отождествляя себя с Марией, Церковь всех времен и народов продолжает ежедневно петь этот гимн как свое песнопение. Сегодня же мы празднуем тайну Успения. В конце своего земного пути Мать Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой рядом со своим Сыном на небесах. И Откровение заявляет нам великое знамение с неба, женщину, у которой солнце в ризе и венец из звезд. С Божьей благодатью она непобедима перед лицом первозданного врага. Пречистая

0: Дева Мария – это образ Церкви Христовой. Она первая женщина, которая в муках материнства начала свое служение искуплению. И Мария ждет всех нас, чтобы мы жили, чтобы мы воспевали вместе с ней нашу благодарность Божьей любви. Это и есть божественное и человеческое благословение нашего спасения. Об этом возвещает нам ныне вечный гимн Девы Марии «Величит душа моя Господа». Сестры, братья, последнее слово вовсе не за смертью, как свидетельствует об этом Успение Пресвятой Девы Марии. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV направил видеопослание участникам встречи, посвященной 70-летию Leadership Conference of Women Religious, объединения настоятельниц женских католических монашеских общин в США. По словам папства, размышляя о многообразии харизм, папа отмечает, что люди, целиком посвятившие себя Богу, на протяжении истории помогали делать миссию церкви зримой через евангелизацию, образование, заботу о бедных и отверженных. Монахини призваны бережно хранить харизмы, которыми Господь наделил их основателей и основательниц, ибо Церковь нуждается в разнообразии форм богопосвященной жизни и служения. Своей жизнью, сосредоточенной на Христе, они пробуждают мир и противостоят глобализации равнодушия и бессилия любовью и милосердием Христа. Лев XIV призывает заботиться о новых призваниях к монашеству. В этом важнейшее условие для подлинного расцвета жизни, посвященной Богу через обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Жизни, приносящей радость, мир и полноту. Несмотря на усиление феномена секуляризации, в мире растет жажда Бога, отмечает папа, вспоминая недавнюю апостольскую поездку в Испанию, где многие молодые и зрелые люди вновь открывают для себя христианство, в том числе после временного отдаления от Бога. Епископ Рима призывает участников форума уделять внимание молодежи, знакомить ее с богопосвященной жизнью и помогать в распознании голоса Иисуса. В конце видеопослания Лев XIV вверяет участников встречи и их общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 112-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 27 сентября на тему «Даже одно из этих детей». Центральной темой документа стали судьбы детей, вынужденных покинуть родину из-за войн, нищеты, насилия, стихийных бедствий и других трагедий. Святейший Отец напоминает, что именно несовершеннолетние оказываются наиболее беззащитными среди миллионов участников

миграционных процессов. Многие из них теряют близких, становятся жертвами торговли людьми, вербовки в вооруженные конфликты, сексуального насилия, принудительных браков и других тяжелых преступлений. За каждой статистикой стоит конкретный ребенок с неповторимой историей и достоинством, дарованным ему Богом. Именно поэтому отношение к мигрантам не может определяться цифрами. Даже один ребенок, нуждающийся в защите, требует внимания и ответственности. Лев XIV приводит евангельские слова Христа: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Помощь детям-мигрантам начинается с устранения причин вынужденного переселения, а также с обеспечения их надежной защиты как в транзитных странах, так и в местах прибытия. При этом особая ответственность лежит не только на государственных институтах, но и на христианских общинах, призванных превратить гостеприимство из абстрактного понятия в постоянную пастырскую практику. В послании содержится призыв к сотрудничеству представителей разных религий, ибо уязвимость детей не знает конфессиональных границ. Религиозные общины призваны создавать среду, в которой каждый ребенок чувствует уважение и признание своей культурной идентичности. Это помогает предотвратить угрозу радикализации со стороны экстремистских групп, ведь защита несовершеннолетнего – это, по сути, сохранение божественного начала, заложенного в каждом человеке. Государственным властям папа напоминает о необходимости ставить во главу угла интересы ребенка, помогать воссоединению семей и сместить акцент с простого управления миграционными потоками на полную и незамедлительную защиту прав человека. В конце послания Святейший Отец вверяет детей мигрантов и беженцев покровительству Пресвятой Богородицы, которая вместе со святым Иосифом и младенцем Иисусом сама познала жестокость Ирода и драму бегства в Египет. Лев XIV призывает христианские общины становиться живым и убедительным свидетельством Евангелия.

Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой во Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Сестры, братья, средина августа, разгар лета, а в церкви праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжество, напоминающее нам о Божьем промысле в жизни Марии из Назарета, прилежной ученицы Господа. Чтобы раскрыть суть этого праздника, Евангелие предлагает нам созерцать встречу Марии и Елизаветы. В сущности, это не просто встреча двух женщин, а глубокий пророческий знак, предвосхищающий грядущее исполнение времен, встречу Бога и человека. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. Она провозгласила ее «Матерью моего Господа». Источником радости, живым блаженством веры Мария ответила песнью «Манификат» «Величит душа моя Господа». Эти вдохновенные слова, дающие нам возможность заглянуть в ее сердце, они являются для нас ее духовным заветом. А Елизавета здесь олицетворяет ожидание всего ветхозаветного народа. Она несет в себе 2000 лет упования, ожидания, и, наконец, Бог через Марию посещает свой народ. В этой встрече происходит нечто великое – приветствие и объятие между Божьей любовью и человеческой жаждой Бога. Именно в этот миг вершится история спасения человечества, которое когда-то произошло от Бога, а затем отдалилось от Него. И вот теперь спасается им через послание Его Единородного Сына. Это объятие двух миров. Мира древнего, который был лишь обещанием, и мира нового, новых небес и новой земли, где это обещание, наконец, исполняется. Перед нами Мария, полная благодати, она новое творение, и словно живой ковчег она носит в себе Бога и отправляется к Елизавете. А Елизавета здесь олицетворяет древний народ, народ уставший, бесплодный, отдалившийся от Творца. Но в этот раз люди отвечают на объятия Бога. И в этой встрече Марии и Елизаветы весь Ветхий Завет соединяется с великой новизной. Сам Бог Вседержитель входит в нашу историю, преодолевая границы времени. Елизавета восклицает от радости: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Что она чувствует этот миг? Она прозревает, кто стоит перед ней. Она понимает, какого младенца носит Мария. Но Елизавета понимает и еще кое-что. Ее собственный сын – это не просто чудесный подарок, какой когда-то получили Сара и Ревекка. Елизавета осознает, что они обе связаны великим замыслом Бога, который хочет сотворить в Иисусе новое человечество. И вот эту встречу невозможно пережить без радости. Ликует младенец в утробе Елизаветы, ликует сама Елизавета, ликует Мария, готовая воспеть свой великий гимн благодарности. Да и радуется сам Бог, видя, что человечество, наконец, возвращается к Нему. И многие могут спросить: «Но как все это связано с Успением Божьей Матери, Марии?» Это связано напрямую. Успение – это видимый плод Божьей любви к нам. Мария, как земной человек, первой показывает нашу общую судьбу, вечную жизнь в Боге и душой, и телом. Она напоминает каждому из нас: Бог стал человеком, чтобы поднять человека до высоты божественной.

конце своего земного пути Матерь Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой на небеса к своему Сыну. Пустая гробница Марии, как и пустая гробница Иисуса, это символ великой победы, победы Бога над смертью. Книга Откровения являет нам великое знамение на небе, женщину, облеченную в солнце и увенчанную венцом из звезд. Силой Божьей благодати она остается непобедимой перед лицом извечного врага. Мария была первой в материнской боли, служа нашему искуплению, и стала первой в небесной славе. Оттуда, из небесной славы, Мария ждет каждого из нас, чтобы вместе воспевать благодарность Богу. Там ее земной гимн «Манификат» звучит вечно, являя нам всю полноту божественного и человеческого спасения. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 20-е рядовое воскресенье. Сестры, братья, каждый день нашей жизни, как в школе, должен быть уроком, лекцией, практическим занятием. Быть христианином – это не долг, это не традиция и даже не церковная конфессия. Быть христианином – это всегда надеяться и уповать на Бога, ибо только Он знает, как совершить дело искупления для всех своих детей. Вот возьмем поведение Иисуса, когда Он встретил женщину, дочь которой болела. По всей видимости, женщина откуда-то слышала о чудесах, которые мог совершить Иисус. Она следовала за Ним и отчаянно просила помощи. Но Иисус, казалось, вовсе не обращал на нее никакого внимания. А вот ученики Иисуса были смущены Его поведением и попросили Его удовлетворить ее просьбу. Но, подумаем, ученики говорили это вовсе не из сострадания. Они хотели только одного – как можно быстрее избавиться от этой женщины. Итак, принцип – дать просящему человеку что-нибудь, лишь бы избавиться от него. Да, именно так поступает довольно часто. Но это вовсе не ответ христианской любви, это не сожаление, это не сочувствие. Но в этом повествовании одна проблема. Женщина ведь была хананеянка, а хананеи с давних времен были врагами израильтян. Вот почему Иисус обратился к женщине с довольно мягким ответом. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Но в этом ответе Иисуса не было никакого унижения,

0: было чувство сострадания. Сестры, братья, именно сострадание не оскорбляет. Никогда. У женщины-хананьянки было зерно веры, которое начало прорастать благодаря общению с Иисусом Христом. Она пришла, чтобы испросить благоволение у великого человека. Возможно, она пришла с суеверными чувствами, с какими приходят к волшебникам, магам. В наши времена идут к психиатрам, психологам, экстрасенсам. А вот хананьянка неожиданно для всех и себя вдруг назвала Иисуса Господом. Эта женщина сначала неотступно следовала за Иисусом, а потом, видите, закончилось все тем, что она встала пред Ним на колени. Вот что значит следовать за Иисусом. И не спрашивайте, сколько надо следовать. Каждый должен чувствовать. И не будем забывать, что Бог долго терпелив. И подобно мы с вами к Иисусу должны приближаться с чувством преклонения перед Его величием, а лишь потом обращаться к Нему со всеми просьбами, нуждами. И только непоколебимая вера получает Божью благодать. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски. С 13 по 16 августа в Челябинске проходит Всероссийская встреча католической молодежи. Молодые католики Российской Федерации собрались на Урале, чтобы провести вместе время и поделиться верой и своими надеждами. Рассказывает организатор встречи сестра Эмилия Лаврехина из Преображенской епархии в Новосибирске.
2: Всероссийская встреча молодежи в этом году пройдет с 13 по 16 августа в городе Челябинске. Мы начали вчера, выехали на базу отдыха одного из озер Челябинской области, где проведем основную часть программы. А открытие встречи и закрытие в Челябинском приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Всероссийская встреча молодежи входит в план встреч для молодежи России, епархиальные, всероссийские и всемирные. В этом году мы встречаемся всей России в Челябинске. В этом году мы размышляем над словами Иисуса Христа «Мужайтесь, я победил мир». Тема предложена Папой Франциском для 2026-2027 годов. Также эта тема будет на встрече молодежи Всемирный в 2027 году. Таким образом, всероссийская встреча становится этапом подготовки к Всемирной встрече молодежи. Мы размышляем и молимся, говорим, спорим, обсуждаем. На этой встрече у нас есть несколько конференций, которые нам показались важными для того, чтобы поговорить с ребятами о них. Эта тема «Мужайтесь, я победил мир» о наших страхах и их преодолении, об уповании на Бога, о надежде. Мы говорим также об искусственном интеллекте и его влиянии на нас в современном мире и о воспитании характера

0: 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Лев XIV обратился к верующим на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Святейший Отец отметил, что этот день особо важен как для католического богословия, так и для народного благочестия. Его очень любят во многих общинах, где кафедры и приходские храмы освящены в честь Девы Марии, вознесенной на небо. Для созерцания этой тайной веры папа предложил обратиться к двум иконографическим моделям, через которые художники на протяжении веков изображали это событие. Первая модель, наиболее древняя, почти целое тысячелетие она оставалась единственной. Речь идет об образе Успения Богородицы. Мария почивает на катафалке, уснувшая смертным сном. Вокруг пребывают растроганные апостолы, совершающие молитву. В центре стоит воскресший Иисус, держащий на руках душу Марии в виде новорожденного младенца. Христос пришел забрать ее с собой в славу Божью, на небо, как мы говорим символически. Господь исполнил для своей матери то, что обещал всем своим друзьям: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Святейший Отец подчеркнул ключевую истину этого древнего образа. Эта первая модель подчеркивает центральную истину. Именно умерший и воскресший Христос ведет к той цели, к которой мы предназначены от века – к вечной жизни. Это именно то, что поколения верующих созерцали перед иконами Успения, и что сегодня можно видеть в Риме на грандиозных мозаиках, украшающих апсиду базилики Санта Мария Маджоре. Более поздняя западная иконография представляет Деву Марию в полный рост, в небесах, объятую светом, в окружении ангелов и святых. В центре находится прославленное тело Богородицы в согласии со словами из Откровения святого Иоанна Богослова: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Папа отметил, что некоторые живописцы соединяли обе схемы, изображая вверху прославленную деву, а внизу ее пустую гробницу, наполненную яркими цветами, и апостолов, созерцающих Марию на небесах. Эта модель раскрывает истину о том, что Мария была взята на небо душой и телом, то есть во всей полноте своей человеческой личности. Та женщина, которая на земле даровала плоть и кровь воплощенному Слову и следовала за ним вплоть до совершенного единения в жертве любви, была навеки привлечена им в славу. По словам папы, обе иконографические традиции позволяют увидеть наше собственное конечное предназначение. Полнота жизни, которой верующие радуются сегодня в Марии, ожидает их в конце времен, когда Христос воскресший преобразит наше уничиженное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его.
1: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

День Господень 20-го рядового воскресенья вновь привлекает наше внимание к теме всеобщего спасения. В сегодняшнем евангельском повествовании сам Иисус Христос похвалил веру язычницы, хананеенки. В диалоге с ней Господь придерживается иудейских канонов, утверждая, что спасение предлагается в первую очередь сынам, то есть иудейскому народу, а затем и всем иным. Христос говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Уподобление язычников псам может покоробить некоторых. Однако не следует останавливаться на словах, а необходимо вникнуть в их глубинное значение. Достаточно вспомнить притчу о званных на пир, которые с пренебрежением отнеслись к приглашению, из-за чего хозяин дома велел собрать на улицах всех нищих и убогих и привести их на пир. Итак, прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея, из главы 15. «В то время Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот же час». В этом евангельском тексте сопоставляются разные культурные и религиозные миры. С одной стороны, представляется женщина сирофиникийского происхождения, принадлежащая к греческой культуре, предки которой издревле жили на ханаанской земле. С другой стороны, стоит Иисус, проповедующий Царство Божие по всей Иудее и Галилее. Эта женщина была матерью, сильно озабоченной болезнью своей дочери. Мы знаем, что мать, страдающая за своего ребенка, готова на все, чтобы спасти свое дитя. Хананеенке было безразлично то, что Иисус был иудеем и иноплеменником, принадлежавшим к иной религии. Она с дерзновением обратилась к нему, называя его Господом и сыном Давидовым. Наряду с этим она не останавливается перед молчанием Иисуса и настойчиво продолжает взывать к нему в надежде на то, что ее настойчивость затронет его сердце. Отметим, что хананеенка не претендует ни на что, но только просит крохи, падающие со столов господ, и просит их настойчиво, зная, что имеет право на них. Вера женщины удивила Иисуса. Он похвалил ее за это и исполнил ее просьбу. Кто знает, возможно, Иисус подумал, насколько вера учеников была слаба в сравнении с верой этой язычницы. В самом деле, Господь неоднократно упрекал учеников в маловерии и боязливости, в частности, в эпизоде усмирения бури. Воистину, в силу такой сильной веры многие придут с запада и востока и примут участие в трапезе Господней, вкушая хлеб Царства Небесного. Так, например, в эпизоде исцеления слуги сотника Иисус провозгласил: «И в Израиле не нашел я такой веры. Говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю». Иисус не только похвалил веру сотника и хананеенки, но исполнил просимое ими.

Итак, вера питает человека, открывает доступ к хлебу сынам как избранного народа, так и сынам язычников. Этот аспект очень важен, если принять во внимание то, что святой Матфей писал для иудея-христианской общины, которая с трудом принимала в свое лоно обращенных язычников, и показал, что единственное, неотъемлемое условие для принадлежности к церкви является не столько соблюдение закона Моисеева, сколько вера в Господа Иисуса Христа. Итак, подводя итоги всему сказанному, мы видим, что Иисус похвалил даже такое крайнее раввинистическое течение, которое утверждало, что лучше сжечь Тору, нежели обучать ею женщин. Господь Иисус решительно опроверг такую позицию и даже призвал некоторых женщин к следованию за Ним, как отмечает святой евангелист Лука. Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Иисус многое воспринял от женщин и в первую очередь от Своей Матери. Мы точно не знаем, как именно Пресвятая Дева Мария воспитывала Иисуса. Однако Его духовность явно отличалась материнской нежностью. В Своих притчах Иисус нередко представлял образ женщин, роль достоинства и веру которых Он особо подчеркивал и хвалил. Несомненно, Иисус научился

учился от своей матери милосердной любви, которая прошла красной нитью через все его служение. Книжникам и фарисеям, упрекавшим его в том, что он ест и пьет с грешниками, Господь отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 20-е рядовое воскресенье. Сестры, братья, каждый день нашей жизни, как в школе, должен быть уроком, лекцией, практическим занятием. Быть христианином – это не долг, это не традиция и даже не церковная конфессия. Быть христианином – это всегда надеяться и уповать на Бога, ибо только Он знает, как совершить дело искупления для всех своих детей. Вот возьмем поведение Иисуса, когда Он встретил женщину, дочь которой болела. По всей видимости, женщина откуда-то слышала о чудесах, которые мог совершить Иисус. Она следовала за Ним и отчаянно просила помощи. Но Иисус, казалось, вовсе не обращал на нее никакого внимания. А вот ученики Иисуса были смущены Его поведением и попросили Его удовлетворить ее просьбу. Но, подумаем, ученики говорили это вовсе не из сострадания. Они хотели только одного – как можно быстрее избавиться от этой женщины. Итак, принцип – дать просящему человеку что-нибудь, лишь бы избавиться от него. Да, именно так поступает довольно часто. Но это вовсе не ответ христианской любви, это не сожаление, это не сочувствие. Но в этом повествовании одна проблема. Женщина ведь была хананеянка, а хананеи с давних времен были врагами израильтян. Вот почему Иисус обратился к женщине с довольно мягким ответом. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Но в этом ответе Иисуса не было никакого унижения. Было чувство сострадания. Сестры, братья, именно сострадание не оскорбляет. Никогда. У женщины-хананьянки было зерно веры, которое начало прорастать благодаря общению с Иисусом Христом. Она пришла, чтобы испросить благоволение у великого человека. Возможно, она пришла с суеверными чувствами, с какими приходят к волшебникам, магам. В наши времена идут к психиатрам, психологам, экстрасенсам. А вот хананьянка неожиданно для всех и себя вдруг назвала Иисуса Господом. Эта женщина сначала неотступно следовала за Иисусом, а потом, видите, закончилось все тем, что она встала пред Ним на колени. Вот что значит следовать за Иисусом. И не спрашивайте, сколько надо следовать. Каждый должен чувствовать. И не будем забывать, что Бог долго терпелив. И подобно мы с вами к Иисусу должны приближаться с чувством преклонения перед Его величием, а лишь потом обращаться к Нему со всеми просьбами, нуждами. И только непоколебимая вера получает Божью благодать. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. С 13 по 16 августа в Челябинске проходит Всероссийская встреча католической молодежи. Молодые католики Российской Федерации собрались на Урале, чтобы провести вместе время и поделиться верой и своими надеждами. Рассказывает организатор встречи сестра Эмилия Лаврехина из Преображенской епархии в Новосибирске.
3: Всероссийская встреча молодежи в этом году пройдет с 13 по 16 августа в городе Челябинске. Мы начали вчера, выехали на базу отдыха одного из озер Челябинской области, где проведем основную часть программы. А открытие встречи и закрытие в Челябинском приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Всероссийская встреча молодежи входит в план встреч для молодежи России епархиальные, всероссийские и всемирные. В этом году мы встречаемся всей России в Челябинске. В этом году мы размышляем над словами Иисуса Христа «Мужайтесь, я победил мир». Тема предложена Папой Франциском для 2026-2027 годов. Также эта тема будет на встрече молодежи всемирной в 2027 году. Таким образом, всероссийская встреча становится этапом подготовки к всемирной встрече молодежи. Мы размышляем и молимся, говорим, спорим, обсуждаем. На этой встрече у нас есть несколько конференций, которые нам показались важными для того, чтобы поговорить с ребятами о них. Эта тема «Мужайтесь, я победил мир» о наших страхах и их преодолении, об уповании на Бога, о надежде. Мы говорим также об искусственном интеллекте и его влиянии на нас в современном мире и о воспитании характера.

0: 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Лев XIV обратился к верующим на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Святейший Отец отметил, что этот день особо важен как для католического богословия, так и для народного благочестия. Его очень любят во многих общинах, где кафедры и приходские храмы освящены в честь Девы Марии, вознесенной на небо. Для созерцания этой тайной веры папа предложил обратиться к двум иконографическим моделям, через которые художники на протяжении веков изображали это событие. Первая модель наиболее древняя, почти целое тысячелетие она оставалась единственной. Речь идет об образе Успения Богородицы. Мария почивает на катафалке, уснувшая смертным сном. Вокруг пребывают растроганные апостолы, совершающие молитву. В центре стоит воскресший Иисус, держащий на руках душу Марии в виде новорожденного младенца. Христос пришел забрать ее с собой в славу Божью, на небо, как мы говорим символически. Господь исполнил для своей матери то, что обещал всем своим друзьям: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Святейший Отец подчеркнул ключевую истину этого древнего образа. Эта первая модель подчеркивает центральную истину. Именно умерший и воскресший Христос ведет к той цели, к которой мы предназначены от века, к вечной жизни. Это именно то, что поколения верующих созерцали перед иконами Успения, и что сегодня можно видеть в Риме на грандиозных мозаиках, украшающих апсиду базилики Санта Мария Маджоре. Более поздняя западная иконография представляет Деву Марию в полный рост, в небесах, объятую светом, в окружении ангелов и святых. В центре находится прославленное тело Богородицы в согласии со словами из Откровения святого Иоанна Богослова: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Папа отметил, что некоторые живописцы соединяли обе схемы, изображая вверху прославленную Деву, а внизу ее пустую гробницу, наполненную яркими цветами, и апостолов, созерцающих Марию на небесах. Эта модель раскрывает истину о том, что Мария была взята на небо душой и телом, то есть во всей полноте своей человеческой личности. Та женщина, которая на земле даровала плоть и кровь воплощенному Слову и следовала за ним вплоть до совершенного единения в жертве любви, была навеки привлечена им в славу. По словам папы, обе иконографические традиции позволяют увидеть наше собственное конечное предназначение. Полнота жизни, которой верующие радуются сегодня в Марии, ожидает их в конце времен, когда Христос воскресший преобразит наше уничиженное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его.
1: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

День Господень 20-го рядового воскресенья вновь привлекает наше внимание к теме всеобщего спасения. В сегодняшнем евангельском повествовании сам Иисус Христос похвалил веру язычницы, хананеенки. В диалоге с ней Господь придерживается иудейских канонов, утверждая, что спасение предлагается в первую очередь сынам, то есть иудейскому народу, а затем и всем иным. Христос говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Уподобление язычников псам может покоробить некоторых. Однако не следует останавливаться на словах, а необходимо вникнуть в их глубинное значение. Достаточно вспомнить притчу о званных на пир, которые с пренебрежением отнеслись к приглашению, из-за чего хозяин дома велел собрать на улицах всех нищих и убогих и привести их на пир. Итак, прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея, из главы 15. «В то время Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот же час». В этом евангельском тексте сопоставляются разные культурные и религиозные миры. С одной стороны, представляется женщина сирофиникийского происхождения, принадлежащая к греческой культуре, предки которой издревле жили на ханаанской земле. С другой стороны, стоит Иисус, проповедующий Царство Божие по всей Иудее и Галилее. Эта женщина была матерью, сильно озабоченной болезнью своей дочери. Мы знаем, что мать, страдающая за своего ребенка, готова на все, чтобы спасти свое дитя. Хананеенке было безразлично то, что Иисус был иудеем и иноплеменником, принадлежавшим к иной религии. Она с дерзновением обратилась к нему, называя его Господом и сыном Давидовым. Наряду с этим она не останавливается перед молчанием Иисуса и настойчиво продолжает взывать к нему в надежде на то, что ее настойчивость затронет его сердце. Отметим, что хананеенка не претендует ни на что, но только просит крохи, падающие со столов господ, и просит их настойчиво, зная, что имеет право на них. Вера женщины удивила Иисуса. Он похвалил ее за это и исполнил ее просьбу. Кто знает, возможно, Иисус подумал, насколько вера учеников была слаба в сравнении с верой этой язычницы. В самом деле, Господь неоднократно упрекал учеников в маловерии и боязливости, в частности, в эпизоде усмирения бури. Воистину, в силу такой сильной веры многие придут с запада и востока и примут участие в трапезе Господней, вкушая хлеб Царства Небесного. Так, например, в эпизоде исцеления слуги сотника Иисус провозгласил: «И в Израиле не нашел я такой веры. Говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю». Иисус не только похвалил веру сотника и хананеенки, но исполнил просимое ими.

0: Итак, вера питает человека, открывая доступ к хлебу сынам как избранного народа, так и сынам язычников. Этот аспект очень важен, если принять во внимание то, что святой Матфей писал для иудея-христианской общины, которая с трудом принимала в свое лоно обращенных язычников, и показал, что единственное, неотъемлемое условие для принадлежности к церкви является не столько соблюдение закона Моисеева, сколько вера в Господа Иисуса Христа. Итак, подводя итоги всему сказанному, мы видим, что Иисус похвалил веру и смелость хананеянки и также показал, что его миссия охватывает не только Израиль, но и весь мир. В самом деле, Иисус оказался необычным, весьма своеобразным учителем, рави, не только в силу своей открытости ко всем социальным категориям, но также потому, что он часто встречался и беседовал с женщинами. Действительно, поведение Иисуса было поразительным, если принять во внимание то незначительное место, которое женщины занимали в обществе тех времен. Отметим, что существовало даже такое крайнее раввинистическое течение, которое утверждало, что лучше сжечь Тору, нежели обучать ею женщин. Господь Иисус решительно опроверг такую позицию и даже призвал некоторых женщин к следованию за Ним, как отмечает святой евангелист Лука. Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Иисус многое воспринял от женщин и в первую очередь от Своей Матери. Мы точно не знаем, как именно Пресвятая Дева Мария воспитывала Иисуса. Однако его духовность явно отличалась материнской нежностью. В своих притчах Иисус нередко представлял образ женщин, роль достоинства и веру которых он особо подчеркивал и хвалил. Несомненно, Иисус научился от своей матери милосердной любви, которая прошла красной нитью через все его служение. Книжникам и фарисеям, упрекавшим его в том, что он ест и пьет с грешниками, Господь отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 20-е рядовое воскресенье. Сестры, братья, каждый день нашей жизни, как в школе, должен быть уроком, лекцией, практическим занятием. Быть христианином – это не долг, это не традиция и даже не церковная конфессия. Быть христианином – это всегда надеяться и уповать на Бога, ибо только Он знает, как совершить дело искупления для всех своих детей. Вот возьмем поведение Иисуса, когда Он встретил женщину, дочь которой болела. По всей видимости, женщина откуда-то слышала о чудесах, которые мог совершить Иисус. Она следовала за ним и отчаянно просила помощи. Но Иисус, казалось, вовсе не обращал на нее никакого внимания. А вот ученики Иисуса были смущены его поведением и попросили его удовлетворить ее просьбу. Но, подумаем, ученики говорили это вовсе не из сострадания. Они хотели только одного – как можно быстрее избавиться от этой женщины. Итак, принцип – дать просящему человеку что-нибудь, лишь бы избавиться от него. Да, именно так поступает довольно часто. Но это вовсе не ответ христианской любви, это не сожаление, это не сочувствие. Но в этом повествовании одна проблема. Женщина ведь была хананеянка, а хананеи с давних времен были врагами израильтян. Вот почему Иисус обратился к женщине с довольно мягким ответом: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». Но в этом ответе Иисуса не было никакого унижения, было чувство сострадания. Сестры, братья, именно сострадание не оскорбляет. Никогда. У женщины-хананьянки было зерно веры, которое начало прорастать благодаря общению с Иисусом Христом. Она пришла, чтобы испросить благоволение у великого человека. Возможно, она пришла с суеверными чувствами, с какими приходят к волшебникам, магам. В наши времена идут к психиатрам, психологам, экстрасенсам. А вот хананьянка неожиданно для всех и себя вдруг назвала Иисуса Господом. Эта женщина сначала неотступно следовала за Иисусом, а потом, видите, закончилось все тем, что она встала пред Ним на колени. Вот что значит следовать за Иисусом. И не спрашивайте, сколько надо следовать. Каждый должен чувствовать. И не будем забывать, что Бог долго терпелив. И подобно мы с вами к Иисусу должны приближаться с чувством преклонения перед Его величием, а лишь потом обращаться к Нему со всеми просьбами, нуждами. И только непоколебимая вера получает Божью благодать. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. С 13 по 16 августа в Челябинске проходит Всероссийская встреча католической молодежи. Молодые католики Российской Федерации собрались на Урале, чтобы провести вместе время и поделиться верой и своими надеждами. Рассказывает организатор встречи сестра Эмилия Лаврехина из Преображенской епархии в Новосибирске.
3: Всероссийская встреча молодежи в этом году пройдет с 13 по 16 августа.

16 августа в городе Челябинске. Мы начали вчера, выехали на базу отдыха одного из озер Челябинской области, где проведем основную часть программы. А открытие встречи и закрытие в Челябинском приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Всероссийская встреча молодежи входит в план встреч для молодежи России. Епархиальные, всероссийские и всемирные. В этом году мы встречаемся всей России в Челябинске. В этом году мы размышляем над словами Иисуса Христа «Мужайтесь, я победил мир». Тема предложена Папой Франциском для 2026-2027 годов. Также эта тема будет на встрече молодежи всемирной в 2027 году. Таким образом, всероссийская встреча становится этапом подготовки к всемирной встрече молодежи. Мы размышляем и молимся, говорим, спорим, обсуждаем. На этой встрече у нас есть несколько конференций, которые нам показались важными для того, чтобы поговорить с ребятами о них. Эта тема «Мужайтесь, я победил мир» о наших страхах и их преодолении, об уповании на Бога, о надежде. Мы говорим также об искусственном интеллекте и его влиянии на нас в современном мире и о воспитании характера.

0: 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Лев XIV обратился к верующим на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Святейший Отец отметил, что этот день особо важен как для католического богословия, так и для народного благочестия. Его очень любят во многих общинах, где кафедры и приходские храмы освящены в честь Девы Марии, вознесенной на небо. Для созерцания этой тайной веры папа предложил обратиться к двум иконографическим моделям, через которые художники на протяжении веков изображали это событие. Первая модель, наиболее древняя, почти целое тысячелетие она оставалась единственной. Речь идет об образе Успения Богородицы. Мария почивает на катафалке, уснувшая смертным сном. Вокруг пребывают растроганные апостолы, совершающие молитву. В центре стоит воскресший Иисус, держащий на руках душу Марии в виде новорожденного младенца. Христос пришел забрать ее с собой в славу Божью, на небо, как мы говорим символически. Господь исполнил для своей матери то, что обещал всем своим друзьям: «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Святейший Отец подчеркнул ключевую истину этого древнего образа. Эта первая модель подчеркивает центральную истину. Именно умерший и воскресший Христос ведет к той цели, к которой мы предназначены от века, к вечной жизни. Это именно то, что поколения верующих созерцали перед иконами Успения, и что сегодня можно видеть в Риме на грандиозных мозаиках, украшающих апсиду базилики Санта-Мария-Маджоре. Более поздняя западная иконография представляет Деву Марию в полный рост, в небесах, объятую светом, в окружении ангелов и святых. В центре находится прославленное тело Богородицы в согласии со словами из Откровения святого Иоанна Богослова: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Папа отметил, что некоторые живописцы соединяли обе схемы, изображая вверху прославленную Деву, а внизу ее пустую гробницу, наполненную яркими цветами, и апостолов, созерцающих Марию на небесах. Эта модель раскрывает истину о том, что Мария была взята на небо душой и телом, то есть во всей полноте своей человеческой личности. Та женщина, которая на земле даровала плоть и кровь воплощенному Слову и следовала за ним вплоть до совершенного единения в жертве любви, была навеки привлечена им в славу. По словам папы, обе иконографические традиции позволяют увидеть наше собственное конечное предназначение. Полнота жизни, которой верующие радуются сегодня в Марии, ожидает их в конце времен, когда Христос воскресший преобразит наше уничиженное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его.
1: Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

День Господень 20-го рядового воскресенья вновь привлекает наше внимание к теме всеобщего спасения. В сегодняшнем евангельском повествовании сам Иисус Христос похвалил веру язычницы, хананеенки. В диалоге с ней Господь придерживается иудейских канонов, утверждая, что спасение предлагается в первую очередь сынам, то есть иудейскому народу, а затем и всем иным. Христос говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Уподобление язычников псам может покоробить некоторых. Однако не следует останавливаться на словах, а необходимо вникнуть в их глубинное значение. Достаточно вспомнить притчу о званных на пир, которые с пренебрежением отнеслись к приглашению, из-за чего хозяин дома велел собрать на улицах всех нищих и убогих и привести их на пир. Итак, прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея, из главы 15. «В то время Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот же час». В этом евангельском тексте сопоставляются разные культурные и религиозные миры. С одной стороны, представляется женщина сирофиникийского происхождения, принадлежащая к греческой культуре, предки которой издревле жили на ханаанской земле. С другой стороны, стоит Иисус, проповедующий Царство Божие по всей Иудее и Галилее. Эта женщина была матерью, сильно озабоченной болезнью своей дочери. Мы знаем, что мать, страдающая за своего ребенка, готова на все, чтобы спасти свое дитя. Хананеенке было безразлично то, что Иисус был иудеем и иноплеменником, принадлежавшим к иной религии. Она с дерзновением обратилась к нему, называя его Господом и сыном Давидовым. Наряду с этим она не останавливается перед молчанием Иисуса и настойчиво продолжает взывать к нему в надежде на то, что ее настойчивость затронет его сердце. Отметим, что хананеенка не претендует ни на что, но только просит крохи, падающие со столов господ, и просит их настойчиво, зная, что имеет право на них. Вера женщины удивила Иисуса. Он похвалил ее за это и исполнил ее просьбу. Кто знает, возможно, Иисус подумал, насколько вера учеников была слаба в сравнении с верой этой язычницы. В самом деле, Господь неоднократно упрекал учеников в маловерии и боязливости, в частности, в эпизоде усмирения бури. Воистину, в силу такой сильной

0: Итак, вера питает человека, открывает доступ к хлебу сынам как избранного народа, так и сынам язычников. Этот аспект очень важен, если принять во внимание то, что святой Матфей писал для иудея-христианской общины, которая с трудом принимала в свое лоно обращенных язычников, и показал, что единственное, неотъемлемое условие для принадлежности к церкви является не столько соблюдение закона Моисеева, сколько вера в Господа Иисуса Христа. Итак, подводя итоги всему сказанному, мы видим, что Иисус похвалил веру и смелость хананеенки и также показал, что его миссия охватывает не только Израиль, но и весь мир. В самом деле, Иисус оказался необычным, весьма своеобразным учителем, рави, не только в силу своей открытости ко всем социальным категориям, но также потому, что он часто встречался и беседовал с женщинами. Действительно, поведение Иисуса было поразительным, если принять во внимание то незначительное место, которое женщины занимали в обществе тех времен. Отметим, что существовало даже такое крайнее раввинистическое течение, которое утверждало, что лучше сжечь Тору, нежели обучать ею женщин. Господь Иисус решительно опроверг такую позицию и даже призвал некоторых женщин к следованию за Ним, как отмечает святой евангелист Лука. Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Иисус многое воспринял от женщин и в первую очередь от своей матери. Мы точно не знаем, как именно Пресвятая Дева Мария воспитывала Иисуса. Однако его духовность явно отличалась материнской нежностью. В своих притчах Иисус нередко представлял образ женщин, роль достоинства и веру которых он особо подчеркивал и хвалил. Несомненно, Иисус научился от своей матери милосердной любви, которая прошла красной нитью через все его служение. Книжникам и фарисеям, упрекавшим его в том, что он ест и пьет с грешниками, Господь отвечал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!